Шатан разбил свое зимнее зеркало и склопил их в подвокой в сердце.